0: Если тебе стало грустно,
1: не забывай меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Я так привыкла жить одним тобой.

0: Радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: ближе и роднее.
1: Не догонишь, не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня!

0: «Это ты, это я, между нами молния».
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь! Радио «Ваня». Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
2: Нет, это ювелирная улица Приволжска. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
1: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костроме преобразят набережную Волги. В МГУ назвали гуманитарные профессии, которые не заменит искусственный интеллект. Российский школьник вырастил гигантскую тыкву. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. Кострома снова победила во всероссийском конкурсе комфортной городской среды, пишет «Кострома Тудей». Благодаря ей город получит деньги на благоустройство еще одного участка набережной Волги. В планах преобразить территорию от Костромского Кремля до улицы Горной. Там появится новая входная зона с необычной плиткой и арками с видами главных достопримечательностей, прогулочная зона, амфитеатр и качели. Напомню, набережную обновляют поэтапно с 23 года. Уже благоустроили участок у Московской заставы и завершили работы в районе улицы 1 мая. Эксперты выяснили, какие гуманитарные профессии не исчезнут после массового внедрения искусственного интеллекта, пишет газета.ру. Аналитики изучили рынок труда, вакансии, зарплаты и международные прогнозы. В итоговый список вошли пиар-директора, руководители пресс-служб, директора по маркетингу и бренду, медиа-менеджеры, редакторы и другие. По мнению авторов, именно эти специалисты останутся востребованными, потому что они отвечают за стратегию, репутацию, кризисные коммуникации и доверие аудитории, то, что искусственный интеллект пока не способен заменить. Школьник Иркутской области вырастил тыкву-гиганта весом 800 килограммов, пишет Лента.ру. Еще в 2023 году он вырастил тыкву весом 53 килограмма, а в 2024 – 93. После этого школьник принял участие в конкурсе на сайте гигантоводов, где точно угадал вес самой крупной тыквы в России – 969 килограммов. За победу он получил в награду семена сорта «Атлантик-гигант», из которых и вырос нынешний рекордсмен. По словам школьника, он самостоятельно ухаживал за растением. Помощь отца потребовалась только при строительстве теплицы, которую возвели уже после высадки рассады. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня среда, 12 августа. Отмечается Международный день молодежи. День встреченного рассвета. День виниловой пластинки. День персонального компьютера. День среднего ребенка. День Жульена. И Всемирный день слонов.
1: Слоны – самые крупные сухопутные животные на Земле, обладают высоким интеллектом, сложной социальной структурой и уникальной анатомией. Они способны общаться на огромных расстояниях с помощью инфразвука, узнавать себя в зеркале и помнить обиды или доброту на протяжении многих лет. Мы как-то уже вспоминали, по-моему, на прошлой неделе, что узнают себя в зеркале слоны, дельфины и шимпанзе. А в хоботе слона нет костей, но насчитывается около 100 тысяч мышц. Хоботом они дышат, пьют, рвут листочки сочные и поднимают тяжелые предметы, а также гибких, изящных дрессировщиц в цирке. Большие уши пронизаны густой сетью кровеносных сосудов. В жару слоны машут ими, чтобы эффективно охлаждать все тело.
0: Очень удобно. А у него веер у лица. Я вчера на маркетплейсе увидела бейсболку, и у нее в козырек на солнечной батарее встроен вентилятор. То есть ты выходишь на солнце, у тебя начинает припекать на козырек, и вентилятор тебе лицо обдувает. Заходишь в тень, вентилятор выключается.
1: Под пяткой у слона находится толстая подушка из жира и соединительной ткани. Она работает как амортизатор, поэтому гиганты ходят практически бесшумно. Обратите внимание, что очень часто были истории там всяких джунглей, там и у Киплинга тоже много такого есть, когда человек стоит, какой-то охотник, да, и вдруг позади себя, просто в двух метрах обнаруживает гигантское вот это животное.
0: Да, поэтому если вам говорят, ты топаешь как слон, вы передайте этим товарищам, что слоны-то они вообще-то очень даже аккуратные.
1: У слонов огромный мозг весом до 5 килограммов. Они помнят дороги к источникам воды, состав своей семьи даже после долгих лет разлуки. То есть вот как развит интеллект.
0: А то у нас некоторые мужики после двух дней, жена уехала в командировку, уже не помнит состав семьи.
1: Африканские слоны умеют определять по голосу пол, возраст и даже язык человека, например, различают местных охотников и совершенно безобидных, дружелюбных фермеров.
0: Ты знаешь, а вот собаки в своем писограмме на улице тоже могут различить, какая это была собака, сколько ей лет, какие у нее проблемы, может быть, имеются.
1: Я сначала подумал, что ты ошиблась, но нет, я подумал, что надо сказать «песограмм» от слова «пес».
0: Нет,
1: а на самом деле писограмм. Это писограмм.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
6: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
7: В Костромском государственном университете ты получаешь не только качественное образование, но и возможность жить ярко.
8: Множество студенческих объединений, конференции, конкурсы и фестивали. Здесь каждый найдет занятие по душе. Спорт, искусство, наука. Выбирай, что тебе ближе, и развивай свои таланты вместе с нами.
9: Костромской государственный университет. Сделай свои студенческие годы незабываемыми.
10: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
11: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
12: Ювелирный завод New Gold приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
13: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
14: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Янцзынь будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 32 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, Янцзынь – самый узкий в мире город, который в широчайшем месте достигает всего 400 метров. Он расположен на берегу реки Нанси, в предгорьях Тибета и с двух сторон окружен горами. Склоны ущелья крутые, отчего людям негде разместиться, кроме как на узкой полосе вдоль воды. Поэтому застройка здесь плотная, а дома только многоэтажные. Что же, если говорить о погоде, то в Костроме будет не так жарко, и к тому же обещают небольшой дождь, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 17, а ночью до плюс 12 градусов. Ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 79%, согласно сервису Яндекс.Погода.
13: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
15: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья, особенно те, кто увлекается астрономией. Ну, конечно, сегодня ночью с 12 на 13 число августа ожидается самый мощный поток персеид. Да-да, тех самых метеоритов, которые будут падать и изображать из себя падающие звезды. Хотя это, в общем-то, даже и не звезды. Но так принято в народе считать. Что-то упало с неба, надо загадать желание. И именно о желаниях мы сегодня и решили поговорить. Какое желание вы загадали и сбылось? А может, вы загадали не на падающую звезду, а у вас есть какой-то другой ритуал? Может, подсмотрели где-нибудь в интернете, какие слова правильные нужно говорить, куда монетку подкладывать, ну или какому... Богу ленточку привязывать. Ну, знаешь, всякое бывает в этой жизни.
2: Я тебе хочу сказать, что в мире существует, ну, в целом у всех народов, населяющих планету, в районе 500 богов, поэтому, в общем-то, есть кому обратить свои мольбы. Но наша традиция, ну, вот эта вот новогодняя, да, когда все едят жареную бумагу и запивают ее шампусом.
1: Ну, это новогодняя традиция. А человек же хочет, чтобы желания исполнялись не только в Новый год, но и гораздо раньше.
2: А почему новогодней традиции не воспользоваться в августе?
1: С другой-то стороны, почему...
2: Почему должны себя ограничивать?
1: Почему, да, жженая бумага работает только в полночь 31 числа? А вдруг она сработает вот как раз сегодня, когда будет падать звезда? А вы и на звезду желание закажете, загадаете, и бумагу съедите. Ну и еще, как вот сейчас принято и модно обращаться, дорогая Вселенная, если ты слышишь меня, и дальше по тексту, я верю в тебя, я знаю, что у меня это будет. То есть нет, у меня уже это есть, это очень важно. Некоторые, говорят, тренеры по коучи говорят, что надо представлять, что это у тебя уже есть.
2: И,
1: это
2: кстати
1: что-то.
2: Говоря, вот это условное наклонение, да, дорогая Вселенная, если ты меня слышишь. Нет, ты меня слышишь. Меня хорошо поняла, Вселенная?
1: Итак, друзья, какое желание вы загадали и сбылось? Неожиданно сбылось, спрашиваем мы у вас, а вы рассказываете в нашей группе ВКонтакте. Радио Ваня. Также можно зайти в наш телеграм-канал Радио Ваня FM. Ну и, конечно, в наш канал в Макс, он тоже называется Радио Ваня. Автор одного из комментариев, самого действенного заклинания на сбычу мечт, сегодня получит в подарок фирменный шопер Радио Ваня.
0: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, вам удастся помирить людей, которые поссорились не по вашей вине, но благодаря вам снова будут дружить.
2: Овны мужчины, жалость к себе и природный артистизм позволит вам найти того, кто вас утешит и повеселит.
1: Тельцы женщины, вы сможете решить важные задачи, если адекватно оцените их сложность.
2: Тельцы мужчины, нестандартное мышление поможет вам найти неожиданные ответы на многие волнующие вопросы.
1: Близнецы женщины, ближе к вечеру вам станет значительно легче, если найдете приятного собеседника.
2: Близнецы мужчины, правильно реагируйте на все запросы организма и не пренебрегайте легкими перерывами.
1: Раки женщины, хорошо бы заняться творческой работой, которая требует свободного полета фантазии.
2: Раки мужчины, удается довести до конца дело, которое многие считали совершенно безнадежным.
1: Львы женщины, вы получите информацию, которая впоследствии окажется очень полезной.
2: Львы мужчины, пообщайтесь с друзьями и прикупите что-нибудь новенькое для себя на любимом маркетплейсе.
1: Девы женщины, идти на уступки нужно далеко не всегда, но интуиция подскажет правильное решение.
2: Девы-мужчины, возможно, встреча с человеком, чье внимание вам будет невероятно лестно.
1: Весы-женщины, отношения с близкими сложатся гармонично, если поговорить с ними по душам.
2: Весы-мужчины, обязательно найдите повод для того, чтобы как можно скорее освободиться для любимых занятий.
1: Скорпионы-женщины, неожиданно напомнят о себе старые знакомые. Пообщаться с ними будет одно удовольствие.
2: Скорпионы-мужчины, вам удается быстро добиваться от людей всего, что вам нужно.
1: Стрельцы женщины, есть смысл прислушаться к советам окружающих. Может пригодиться опыт признанных авторитетов.
2: Стрельцы мужчины, совершенно спокойно доверяйте своей интуиции, она сегодня точно не подведет.
1: Козероги женщины, абсолютное спокойствие и разумный подход позволят добиться успеха там, где другие растеряются.
2: Козероги мужчины, вы легко увлекаетесь и быстро теряете голову, но также быстро приходите в себя.
1: Водолеи женщины, чтобы не проморгать свою удачу, отбросьте-ка все сомнения и просто действуйте.
2: Водолеи мужчины, позаботьтесь о хорошей компании, которая сделает сегодняшний вечер радостным и безмятежным.
1: Рыбы женщины, любое общение в официальных организациях будет нетрудным и продуктивным.
2: Рыбы мужчины, атмосферу в семье значительно улучшат небольшие, но очень милые подарки родным.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Ты узнаешь его из тысячи.
3: По словам.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, среда, 12 августа. И сегодня вы рассказываете о том, как сбылось ваше большое или маленькое желание, что вы для этого сделали и вообще какие есть рабочие лайфхаки по этому поводу. Сергей Хапуженков отметился в группе радио Ваня ВКонтакте. Ехали мы как-то давно с женой с сессии, ну, видимо, с фотосессии на старенькой машине. Лобовое все в трещинах, фары светят плохо. Ну, старая машина. И мечтаем, что на следующую сессию поедем на новом кроссовере.
2: А, они, наверное, учились.
1: Возможно. Через пару недель просто заехали в салон по пути, ну, посмотреть. А домой уже ехали на новом авто. Вот так вот приглянулось им. Всех причастных с днем ВВС, чтоб турбины ревели, хвост стоял и крылья не отвалились.
2: Да, Сережа, конечно, замечательная история, только вы так и не пояснили, каким образом вы умудрились вот так вот мимоходом купить автомобиль, учитывая, что автомобили вообще-то дело-то не дешевое. Это, знаете ли, вам не пачку масла прихватить по пути и не сахарку пару килограммов, да? Это же целая машина. Может быть, вы откладывали что-то там, да? Или, может, вот опять же, загадали на падающую звезду какое-то желание. Или, может быть, у вас еще какие-то есть рабочие, как сказал Алексей, лайфхаки для того, чтобы то, что хотелось, обязательно сбылось. У меня вот, например, тут несколько сразу есть. Нашла в интернете, думаю, попробовать на себе. Во-первых, ну, и это и так всем, наверное, понятно, во-первых, нельзя говорить частицу «не». Ваш мозг, он как бы не воспринимает эту частицу, и даже вот пример тут девушка приводит, как-то из практики психолог. Клиентка жаловалась, что никак не может избавиться от долгов. И оказалось, что она постоянно повторяла про себя «не хочу быть должницей». И вот как только она сменила формулировку на «хочу жить в достатке», ситуация начала меняться. Ей предложили новую должность с повышением зарплаты, ну и, соответственно, она выбралась из долгов. Опять же, про детализацию, сколько раз мы уже говорили. Не просто «я хочу путешествовать», а прям «я еду на Алтай, в голубом вагоне», в поезде на нижней полке.
3: Упустите меня в Барнаул, пожалуйста.
2: Или я иду по Италии, гуляю по узким улочкам Рима, пробую настоящую пасту, чувствую теплое солнце на коже. И мозг как бы воспринимает все вот это вот. И начинает...
1: За исключением стоимости ристретто, это маленький такой кофе, особенно в туристических зонах Италии. А Италия, собственно, это страна-музей, в общем-то, вся. 8 евро я как-то заплатил.
2: Ну, так бывает. А мне кажется, что в Москве тоже можно такие местечки найти, где 8 евро заплатить за кофе. А, и вот еще один пример приводит психолог. Как-то девушка, которая хотела переехать в Барселону, начала вести дневник от первого лица. «Я живу, — писала она, — в солнечной Барселоне. Работаю удаленно, учу испанский, и представь себе, через полгода ей предлагают работу в международной компании с возможностью, да, переехать». Ну, естественно, если вы ни к чему не стремитесь, не обучаетесь и работаете там где-нибудь на складе, то вряд ли кто-то вам предложит переехать в Барселону. Тут, естественно, нужно хотя бы лежать в направлении мечты, чтобы она сбылась.
0: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АОТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Реклама.
5: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ВК по телефону 54 25 25.
6: Коль готовить не хотите, в Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта вас накормят повара. Столовая Поварёшка всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
7: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
8: Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в «Тепло, газ, вода» на Стопани 44.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на «Радио Ваня».

0: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня». Радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костромской области продают ткацкую фабрику. В России назвали самые популярные профессии в этом году. Американский юноша стал самым молодым профессором. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. Под Костромой продают старую ткацкую фабрику за 1 рубль, пишет «Кострома Тудей». Здание находится в деревне Красик Антроповского округа. Это бывшая фабрика купца Агеева, построена еще в 1865 году. Сейчас она в плачевном состоянии, но сохранились резные наличники и старинные карнизы над фасадами. Администрация округа объявила конкурс и назначила стартовую цену в 1 рубль. Но есть важные условия. Новый хозяин обязан отреставрировать объект и завершить все работы до 1 ноября 2030 года. С начала этого года самыми востребованными профессиями в России стали менеджеры по продажам, администраторы, упаковщики и комплектовщики, пишут «Известия». В пятерку популярных также вошли водители, разнорабочие, официанты, бармены и продавцы. Бухгалтеры собрали порядка 515 тысяч резюме, руководители проектов свыше 508, а программисты более 460. Предпочтения россиян заметно различаются в зависимости от возраста. Соискатели от 19 до 30 лет чаще выбирают вакансии менеджеров по продажам, программистов, дизайнеров и маркетологов. Люди старше 60 преимущественно рассматривают работу водителями. 18-летний житель Флориды официально признан самым молодым профессором в истории, пишет Лента.ру. Натан Томас получил должность в колледже в возрасте 18 лет. Этот результат зафиксирован книгой рекордов Гиннесса как новый мировой рекорд среди мужчин. Предыдущее достижение принадлежало британскому математику Колину Маклорену, который стал профессором в 19 лет. Этот рекорд продержался около 300 лет. Натан Томас начал совмещать учебу в школе и колледже в 10 лет. В 14 лет окончил школу и поступил во Флоридский международный университет. В 18 он получил степень магистра в области электронной инженерии. В настоящее время молодой человек получает дополнительное юридическое образование и планирует работать в сфере патентного права. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44, телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Бесперебойные «Пивоварова» и «Окопов». Батарейки на «Радио «Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня мы решили спросить у вас про желания, которые вы загадали, и они неожиданно сбылись. Ну и о том, какие вы лайфхаки знаете для того, чтобы это произошло, сбылось ваше желание. Об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашем канале ВМАКСе. Здесь вот как раз отметился Даныч. Даныч, это, видимо, Дана, потому что увидела, пишет Дана, падающую комету и загадала встретить свою любовь. Через месяц пошли с молодым человеком на первое свидание, и вот уже год живем вместе. Ну и подошву медом с девочками на работе массово мазали. Тоже неплохо сработало. Правда, на что сработало, Даныч нам не поясняет. Что там прилипло к вам, девочки?
2: Я, кстати, впервые слышу про намазанную медом подошву. Не знаю.
1: Ну, хоть медом.
2: С другой стороны. Да, да, да, юмор ваш ценил. А Анна здесь же, желание было не мое, а подруге. 22 июля она выходила замуж. Накануне смотрели погоду на это число. Должен был быть сильный дождь с грозой. И нашли в интернете, что надо закопать сосиски и загадать желание. Она закопала, все как полагается. И 22 июля была прекрасная погода, ни дождинки. Ну, может, совпадение, а может, действительно, желание сработало.
1: Я не первый раз слышу вот эту примету, что если закопать сосиску, причем, по-моему, под каким-то определенным деревом, и попросить у высших сил прекрасную погоду, то она случается. Но, опять же, тут может быть какая история? Все, у кого это получилось, радостно горланят об этом в интернете, а все, у кого не получилось, скромно о своей глупости умалчивают.
2: Умалчивают, да.
1: И мне это напомнило вот эту старую байку про старца, к которому приходила молодая пара, девушка была беременна, и они спрашивали у него, кто будет, мальчик или девочка. Ну, тогда еще не было УЗИ там и всего остального. И старец, значит, смотрел внимательно на девушку и говорил: у тебя будет мальчик. Запишу я в своей старинной книге, говорил старец и записывал. А записывал девочка. И, соответственно, когда пара приходила разъяренная и говорила: вы же сказали, что мальчик, а у нас родилась девочка. Он говорит: посмотрите в книгу, а там написано девочка. А если у пары рождался тот ребенок, про которого старец и говорил, то они к нему, ну, соответственно, не приходили. Вот так вот он, в общем-то, и получал свою денежку, капало ему, как говорится.
2: То есть старец такой, прошаренный, да?
1: Ну, естественно, знаешь, хочешь жить, умей вертеться в любом возрасте. Друзья, как у вас сбывались желания, как вертелись вы, спрашиваем мы у вас сегодня. Автор одного из комментариев получит в подарок фирменную сумку Шопер «Радио Ваня».
0: Батарейки заряжают город с 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Мне светло.
4: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
5: Мне светло.
2: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
7: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
8: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
9: В клинике «Мир здоровья» на Титова, 15, время выгодной диагностики. МРТ со скидкой 15% ежедневно с 19 до 23.00. Скидка действует на все виды диагностики, кроме введения контраста и комплексных исследований, и суммируется с другими спецпредложениями. Возможно, противопоказания, необходима консультация со специалистом. Запись по телефону 42 15 15.
10: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
11: Ювелирный завод New Gold приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
12: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Янцзынь будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 32 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, Янцзынь – самый узкий в мире город, который в широчайшем месте достигает всего 400 метров. Он расположен на берегу реки Нанси, в предгорьях Тибета и с двух сторон окружен горами. Склоны ущелья крутые, отчего людям негде разместиться, кроме как на узкой полосе вдоль воды. Поэтому застройка здесь плотная, а дома только многоэтажные. Что же, если говорить о погоде, то в Костроме будет не так жарко, и к тому же обещают небольшой дождь, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 17, а ночью до плюс 12 градусов. Ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 79%, согласно сервису Яндекс.Погода.
6: Радио Ваня. Отличная погода.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
13: Звук поставим.

0: радость моя.
1: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки. Сегодня вы рассказываете нам о том, как вы когда-то загадали желание, и оно, о чудо, сбылось. Екатерина Шмелева отметилась в группе радио Ваня ВКонтакте. Давно я когда-то работала гардеробщицей в спортивном клубе, и там в холле среди сотни треков играла одна очень красивая песня. Но Шазам ее не брал, слишком далеко был динамик от телефона. Начальница тоже не знала, что за трек. Я с упоением ждала эту песню час с лишним и надеялась, что никто не зайдет и не выйдет, чтобы я ее спокойно прослушала. Ну и, соответственно, получила огромное удовольствие. И вот спустя 2 года я решила посмотреть один известный сериал и вначале услышала знакомые прекрасные звуки. Но тоже, естественно, зашазамила ее. И когда я начала слушать песню, аж прослезилась. Вот она, та самая мелодия, которую я когда-то так отчаянно искала. Чудеса в мелочах.
3: Мы сегодня спрашиваем не только о каких-то больших желаниях, которые вам удалось осуществить, но и о вот таких, казалось бы, маленьких, но приносящих ту самую радость, которой не хватало вашей душе. Настя Шумилова с детства мечтала о небе и о том, как классно было бы, если бы люди летали. И даже ради интереса однажды загадала прыгнуть с парашютом в один из звездопадов. Сегодня, кстати, ночью, с 12 на 13, как раз будет звездопад. Так вот, что у Насти случилось? Следующим же летом желание сбылось. И с тех пор небо просто затянуло. Я каждый раз с нетерпением жду лета и зимние возможности для этого. За плечами уже 28 прыжков. Хочу добить до 100. Ничего себе, какая жирная звезда упала, что у Настюхи так поперла.
2: Оксаночка Дмитриева в Максе на Новый год загадывала желание купить новую машину. И так получилось, что все карты сложились. И вот 4 июля в месяц отпуска подали мы заявку, и мне одобрили таки автокредит.
3: Вот еще одна автомобильная история от Евгения. Я работаю водителем, и как-то раз забыл дома документы. По пути на работу стояли инспекторы ДПС. Я вспомнил одно заклинание и повторил его. Значит, ребята, заклинание следующее. «Еду на валах, гадюками погоняя, мое право, мои права».
4: Они даже не повернулись в мою сторону.
2: Значит, работает это все. Зухра, привет из Стерлитамака. Я делала ритуал на исполнение желания у Виктории Райдос. Мы знаем, это телезвезда.
3: Это одна из известнейших, да, участниц шоу «Битва экстрасенсов». Mm-hmm.
2: И вот, продолжает Зухра, мое желание сбылось. Я переехала жить в Стерлитамак, как и хотела.
3: Я думаю, что если очень сильно во что-то верить, в данном случае, например, в Викторию Райдос, то вселенная тебе это даст.
2: Просто надо есть, да, один нюанс. Это не работает, если лежать с закрытыми глазами на кровати.
1: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: растет. Тьфу-тьфу-тьфу. Спасибо, родная, что ты появилась в моей жизни, пишет Даниэль. Можно арендовать вашу жену, чтобы она нам тоже что-нибудь на елку повесила? А то что-то у меня не получается.
1: Еще одна счастливая родительская история от Елены Бердниковой. Макси загадала желание на Новый год, что хочу родить дочку. А потом начались проблемы со здоровьем, операция. Думала, ну все, не судьба. А через 3 месяца после описанных событий узнаю, что в положении. И доктор оставит ребенка разрешил. И родила я 3-го, у меня первые 2 сына. И родилась дочка. Так что верьте в чудеса, загадывайте желания, они обязательно сбудутся.
0: Ну вот это банальная, конечно, фраза, но я ее всегда повторяю. Если очень захотеть, можно в космос полететь. Я думаю, именно так и говорила про себя Юлия Пересильд. Натусик. Мысли – вещь материальная, если кто подзабыл. И много чего я смогла материализовать. Квартира, кофемашина, на одной строчке где-то примерно, работа около дома. На сумку шопер от радио Ваня тоже сработала. Представляете, она в пути. Один минус. Мужчину рядом с собой в жизни материализовать не могу, не получается. Но на работе материализовались 2 молодых мальчика у меня в кабинете. А вообще так-то коллектив женский, вот так вот. Натусик, ну вы, видимо, притягивали к себе мужскую энергию, а вселенная подумала, что вам она просто, ну, по работе необходима. А может, вам действительно только по работе необходимо? Что вам, носки некому стирать?
1: Мощнейший мотиватор, я считаю. Маришка, всем хорошего дня, прекрасного настроения. У меня в детстве, помню, был такой случай. Написала записку с желанием в ночь на Рождество, и оно сбылось. А старший сын Кирилл на лавровый лист загадал желание, чтобы ему на день рождения подарили смартфон. И никому об этом не сказал. И вы знаете, желание сбылось. О, невероятно был рад. Всем большой привет из Кузбасса.
0: Я вот помню, что с лавровым листом там что-то должно происходить, да. Но то ли его тоже надо поджигать.
1: Поджигать.
0: И окуривать помещение лавриком, и вот это вот все говорить. Друзья, как это было у вас? Рассказывайте скорее, продолжим читать уже через некоторое время.
2: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета для бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Реклама. Хотите большой, шикарный букет? Хотите по-настоящему удивлять? Тогда вам точно к нам. Магазин «Розы-44». У нас всегда в наличии огромное количество цветов на любой вкус. Дарите эмоции, удивляйте своих самых близких. Специально для вас действуют выгодные акции на роскошные букеты из 101, 51 и 31 розы. Ваша любовь заслуживает большого подарка. «Розы-44», Сенная, 18, телефон 30-30-00.
2: Доставка круглосуточная.
5: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-010-100. 53.
6: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
7: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепло, вода».
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello?
9: Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы. Продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы ООО «Космол» 30 лет. Мороженое «Караваево» – сладкий вкус Костромы. В Костроме увековечили имя выдающегося книгоиздателя. Осенние каникулы школьников будут длиннее зимних. Россияне стали чаще покупать продукты с необычными вкусами. Всем привет, на радио «Ваня» в студии с новостями Андрей Карлинский. На аллее признания в Костроме появилось новое имя, пишут СМИ-44. Накануне Дня города там открыли памятный знак уроженцу Костромского края Ивану Сытину. Иван Дмитриевич Сытин – русский предприниматель, книгоиздатель и просветитель. Именно он сделал доступными для миллионов детей сказки Пушкина, братьев Гримм и Шарля Перро, а также первым начал выпускать полное собрание сочинений русских классиков. Напомню, традиция увековечивать имена тех, кто прославил Кострому, существует уже 19 лет. Каждый год в преддверии Дня города на бульваре проспекта Мира открывают новые мемориальные знаки. Осенние каникулы в этом учебном году будут длиннее зимних, пишут РИА Новости. По плану Минпросвещения, у школьников, которые учатся по четвертям, осенние каникулы продлятся с 26 октября по 3 ноября. А если прибавить еще и 4 ноября, то отдыхать дети будут целых 12 дней. Зимой же каникулы начнутся с 31 декабря и закончатся 10 января. Это 11 дней. Так что в этом году школьников ждет более продолжительный осенний отдых, чем зимний. Россияне стали чаще покупать продукты с необычными вкусами, пишет «Известия». В магазинах появляются товары, которые еще несколько лет назад были редкостью. Сухарики со вкусом кимчи, семечки с азиатскими пряностями, пельмени с том-ямом, газировка с личи, холодный чай с манго и даже растительное молоко с ароматом сакуры. Растет и интерес к необычным сладостям. Чаще всего покупатели выбирают экстремально кислый мармелад, мед с алоэ и шоколад с необычными сочетаниями, вишня и перец, соль и карамель, а также с матчей. Кроме того, ассортимент становится все более экзотичным. Россияне покупают мороженое с кедровыми орехами и кешью, сырное мороженое с маскарпоне и горгонзолой и даже фруктовый лед с солеными огурцами. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Время получать подарки. Покупай мороженое «Караваево», скачивай приложение «Game Sales» и сканируй в нем коды «Честный знак». Играет каждый код. Больше покупок, больше шансов. 5 августа разыграем PlayStation 5. А в сентябре главный приз – iPhone 17 Pro Max. ООО «Космол». Акция продлится с 1 июня до 14 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте kosmol.ru. 18+.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио «Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня среда, 12 августа. Отмечается Международный день молодежи. День встреченного рассвета. День виниловой пластинки. День персонального компьютера. День среднего ребенка. День Жульена. И Всемирный день слонов.
1: Слоны – самые крупные сухопутные животные на Земле, обладают высоким интеллектом, сложной социальной структурой и уникальной анатомией. Они способны общаться на огромных расстояниях с помощью инфразвука, узнавать себя в зеркале и помнить обиды или доброту на протяжении многих лет. Мы как-то уже вспоминали, по-моему, на прошлой неделе, что узнают себя в зеркале слоны, дельфины и шимпанзе. А в хоботе слона нет костей, но насчитывается около 100 тысяч мышц. Хоботом они дышат, пьют, рвут листочки сочные и поднимают тяжелые предметы, а также гибких, изящных дрессировщиц в цирке. Большие уши пронизаны густой сетью кровеносных сосудов. В жару слоны машут ими, чтобы эффективно охлаждать все тело.
0: Очень удобно. А у него веер у лица. Я вчера на маркетплейсе увидела бейсболку, и у нее в козырек на солнечной батарее встроен вентилятор. То есть ты выходишь на солнце, у тебя начинает припекать на козырек, и вентилятор тебе лицо обдувает. Заходишь в тень, вентилятор выключается.
1: Под пяткой у слона находится толстая подушка из жира и соединительной ткани. Она работает как амортизатор, поэтому гиганты ходят практически бесшумно. Обратите внимание, что очень часто были истории там всяких джунглей, там и у Киплинга тоже много такого есть, когда человек стоит, какой-то охотник, да, и вдруг позади себя, просто в двух метрах обнаруживают гигантское вот это животное.
0: Да, поэтому если вам говорят, ты топаешь как слон, вы передайте этим товарищам, что слоны-то они вообще-то очень даже аккуратные.
1: У слонов огромный мозг весом до 5 килограммов. Они помнят дороги к источникам воды, состав своей семьи даже после долгих лет разлуки. То есть вот как развит интеллект.
0: А то у нас некоторые мужики после 2 дней, жена уехала в командировку, уже не помнит состав семьи.
1: А африканские слоны умеют определять по голосу пол, возраст и даже язык человека, например, различают местных охотников и совершенно безобидных, дружелюбных фермеров.
0: Ты знаешь, а вот собаки в своем писограмме на улице тоже могут различить, какая это была собака, сколько ей лет, какие у нее проблемы, может быть, имеются.
1: Я сначала подумал, что ты ошиблась, но нет, я подумал, что надо сказать «песограмм» от слова «пес».
0: Нет,
1: а на самом деле это «писограмм».
2: Что это было? Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
2: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+.
3: Реклама. Санкт-Петербург – город, где можно гулять и наслаждаться культурой. Но когда дело доходит до учебы, Костромской государственный университет – это место, где ты можешь сосредоточиться на своем будущем. Современные программы, опытные преподаватели и дружелюбная атмосфера. В Питере – гулять, а учиться – в Костроме.
4: Костромской государственный университет. Твой выбор для успешного будущего.
5: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Янцзынь будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 32 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, Янцзынь – самый узкий в мире город, который в широчайшем месте достигает всего 400 метров. Он расположен на берегу реки Нанси, в предгорьях Тибета и с двух сторон окружен горами. Склоны ущелья крутые, отчего людям негде разместиться, кроме как на узкой полосе вдоль воды. Поэтому застройка здесь плотная, а дома только многоэтажные. Что же, если говорить о погоде, то в Костроме будет не так жарко, и к тому же обещают небольшой дождь, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 17, а ночью до плюс 12 градусов. Ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 79%, согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио Ваня. Я не позвоню.

0: девчоночка моя, на ручки просишься, ты же без меня пропадаешь зря. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, пропадаешь зря.
1: Умная зарядка.
2: На радио Ваня.
3: Ребятки дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, медсестра и трубочист. Мы приглашаем вас незамедлительно посетить группу радио Ваня ВКонтакте. Ведь сегодня в умной зарядке мы загадали профессию.
4: А на картинке подсказки черная металлическая вешалка, на которой представлены пемза для того, чтобы пятки были мягкими и гладкими, расческа с деревянными зубчиками, чтобы не выдирать себе волосы, но вот правда говорят, что со щетиной и натуральной, особенно расческа, еще более полезная. Тут же лежит щеточка, ей тоже, наверное, можно что-то отмывать, какие-то, может быть, даже труднодоступные места, и полотенце. Что символизируют все эти предметы, предстоит разгадать вам. Нужно ли здесь обращать внимание на материалы, из которых они сделаны, или на стихию, для которой они предназначены, или, может быть, вообще на падающие тени, опять же, решать только вам. Что касается пемзы, я помню, ты как-то раз рассказывал, что ты купил себе какую-то чудо-штуку, но расскажи еще раз.
3: Пемза, да. Она у меня по-прежнему есть, я ей очень активно пользуюсь, ну, потому что я, ну, так сказать...
4: Почему не надо объяснять?
3: Аккуратный мужчина, давайте так будем говорить. Да.
4: Так что в ней необычного, вот, в отличие от обычной пемзы?
3: А дело в том, что вот пемза, представленная на картинке подсказки, сделана из... как называется, туф, да, ну, в общем...
4: Ну, какого-то пористого камня.
3: Вулканического какого-то камня, да. Вот, а здесь это мелкие-мелкие такие насечки, ну, они реально прям нано, такие малюсенькие-малюсенькие, из металла сделаны, и они не ранят кожу, да.
4: И не стираются.
3: Они не стираются, потому что уже, я не знаю, месяца 8 пользуюсь. И очень хорошо все отшелушивается.
4: Вот чего только не найдешь, конечно, на этих маркетплейсах. Главное, что иногда тебе такой предмет и не нужен был, но ты посмотрел, потом почитал отзывы, и, пожалуйста, пол зарплаты уже как не бывало. Но вернемся к более счастливым и приятным моментам, друзья. Автор одного из правильных ответов получит 2 билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5», расположенном в ТРК «Шкиперский молл».
2: Ярко, легко, радио Ваня. Ближе и радио.

0: Любила жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: «Умная зарядка»
1: на радио «Ваня».
2: Ребята, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь «Батарейки». Милости просим в группу «Радио Ваня» ВКонтакте. Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали профессию.
3: На картинке подсказки вешалка, на которой висят банные принадлежности. И, наверное, поэтому многие подумали, что это банщик. Но это было бы слишком просто. Да, здесь висит пемза и даже щеточка для труднодоступных, как я ее называю, мест. Хотя на самом деле это просто для того, чтобы оттереть, может быть, заляпанные ручкой кисти. Я сейчас объясню. Совсем скоро 1 сентября, и многие родители будут со своими детьми сидеть и делать уроки, и это неизбежно. И когда ты уже весь упсихуешься и 200 раз ему нарисуешь и напишешь, что и как там должно происходить на самом деле по этому предмету, который он сейчас изучает, у тебя уже там и руки, и голова, и весь ты уже измазан чернилами, пастой, красками. Да, давай признаем, родители рисуют часто за детей, например, в младших классах, да, помогают, или, например, делают какие-то поделки. Ну, а что у вас не так было?
2: Нет, я помню, что на биологии как-то нам задали принести полностью очищенный от мяса скелет хека.
3: Да ладно?
2: Да вообще. И реально, и мне пришлось, да, подключать мамуленьку. Вот она так тщательно своими дамскими пальчиками аккуратненько все туда выгребала. Получилось очень красиво. Более того, она еще лаком для ногтей его покрыла.
3: Вот я же говорю, что после таких мероприятий, конечно, неплохо было бы положить свое тельце в ванну и как минимум его оттереть, чтобы оно не пахло ни хеком, ни чем остальным. Но в нашем случае, друзья, крючки и все эти вот мыльно-рыльные принадлежности символизировали то, что символизировали воду и крючки. И профессию мы загадали сегодня – рыбак.
2: С правильным ответом позвольте поздравить Катю Малуеву. Она получает 2 билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5». Он расположен в ТРК «Шкиперский молл». С 1 июля по 30 ноября смотрите фильмы в «Синема 5» и выигрываете поездку в любой город сети кинотеатров. Подробности на cinema5.ru, ООО «Синема 98».
1: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 12 августа, день Силы и Силуана. Отмечается по народному календарю. В этот день на Руси особое внимание уделяли ржи. Вот так и говорили. На Силу и Силуана рожь бывает пьяна. Не рожа, а рожь. То есть тяжела от зерна и клонится к этой самой земле.
2: О, как элегантно, ничего себе.
1: Я тут ездила на форелевую ферму, да, представьте себе, у нас несколько их в Ленобласти, и вот одну из них я нашла и проезжала мимо просто потрясающего поля ржи, и если бы я не боялась всяких жучков и паучков, я бы обязательно, знаешь, пробежала вот так вот для какого-нибудь рилса или шортса, но, к сожалению, увы и ах, очень сильно я боюсь нацеплять на себя неприятных насекомых.
2: Разум в очередной раз может праздновать свою победу. Также именно с сегодняшнего дня начинали сеять озимы. Посеешь рожь на силу, родится сильно.
1: Потрясающе.
2: Это такого сложного слова, как тавтология, значит, древние русские люди не проходили.
1: А мне кажется, просто раньше на многое не обращали внимания. Вот да, на какие-то мелочи, да. Это сейчас распиаренные или, наоборот, напуганные какими-то вещами люди стараются обходить их стороной. А раньше, пожалуйста, это вот сейчас тебя выгонят из издательства газеты «Труд», если ты, например, тавтологично выразишься.
2: Придешь туда, как это самое, озимый, клонящийся к земле.
1: Крестьяне верили, что в этот день все живое набирается, ну, силы, естественно.
2: Конечно.
1: И люди тоже. Бессильный богатырем заживет. Растения на силу от земли берут силу. Вот опять же.
2: Давай прекратим больше упоминать это.
1: И еще. На Руси сегодня обращались за помощью к Всевышнему обиженные, обворованные. То есть люди, которые каким-то образом попали под влияние мошеннических схем, сегодня могут воздать руки к небесам и, собственно, сказать: «Дорогой, ты наш Вселенная».
2: Великий судья.
1: Ну, или Вселенная. Кто во что верит.
2: Да.
1: Пожалуйста, сделай так, чтобы этому товарищу было а-та-та, а мне все мое вернулось.
2: Да, и тут мне, значит, мои соседи сообщили, что появились, да, мошеннические звонки, где аферисты предлагают сменить домофон. Ребята, не ведитесь.
1: Ну, а мне тут мошенники пытались предложить букет цветов, поэтому, если вы вдруг захотите заказать доставку, приходите сами. Шевченко 27.
0: Батарейки. Заряженное шоу на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета для бизнеса в ОТ Банк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: В Костроме открыли новый бассейн. В России планируют изменить процедуру формирования стоимости проезда. В России появился первый санаторий для отдыха с питомцем. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме открылся новый модульный бассейн «Чемпион», который появился на улице Индустриальной, пишет администрация города. Новый комплекс рассчитан на 1000 посетителей в день. Его площадь 1500 квадратных метров. Сам бассейн 25 метров в длину и включает 6 дорожек. Для детей на одной из дорожек сделали второе дно, а для тех, кто занимается спортом, есть зал с тренажерами. Стоит отметить, что костромичи сами придумывали варианты названия, прислали около 20 предложений. По итогу победило название «Чемпион», которое и будет носить новый бассейн. В России могут изменить подход к формированию стоимости проезда в общественном транспорте, рассказал глава Минтранса Андрей Никитин, слова которого приводит «Коммерсант». Он считает, что сегодня транспорт в регионах финансируется по остаточному принципу. В результате на многих маршрутах перевозчик сам решает, сколько будет стоить билет. Тем самым тарифы остаются нерегулируемыми. Минтранс предлагает перейти на контрактную модель, то есть власти регионов и городов будут выступать заказчиками перевозок и фиксировать стоимость проезда. Президент Владимир Путин в свою очередь отметил, что транспорт должен быть безопасным, доступным и ходить по расписанию во всех населенных пунктах, от мегаполисов до сел. В Алтайском крае появился первый в России санаторий, куда можно приехать с собакой или кошкой, пишет Лента.ру. Санаторий получил сертификат Pet Friendly. Для гостей с животными подготовили специальные номера для питомцев, зоны для выгула и приветственные подарки. Хозяевам обещают зоотакси, груминг и возможность заказать еду для животного прямо в номер. Тем самым теперь можно не выбирать между отдыхом и питомцем. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, вам удастся помирить людей, которые поссорились не по вашей вине, но благодаря вам снова будут дружить.
2: Овны мужчины, жалость к себе и природный артистизм позволят вам найти того, кто вас утешит и повеселит.
1: Тельцы женщины, вы сможете решить важные задачи, если адекватно оцените их сложность.
2: Тельцы мужчины, нестандартное мышление поможет вам найти неожиданные ответы на многие волнующие вопросы.
1: Близнецы женщины, ближе к вечеру вам станет значительно легче, если найдете приятного собеседника.
2: Близнецы мужчины, правильно реагируйте на все запросы организма и не пренебрегайте легкими перерывами.
1: Раки женщины, хорошо бы заняться творческой работой, которая требует свободного полета фантазии.
2: Раки мужчины, удается довести до конца дело, которое многие считали совершенно безнадежным.
1: Львы женщины, вы получите информацию, которая впоследствии окажется очень полезной.
2: Львы мужчины, пообщайтесь с друзьями и прикупите что-нибудь новенькое для себя на любимом маркетплейсе.
1: Девы женщины, идти на уступки нужно для далеко не всегда. Но интуиция подскажет правильное решение.
2: Девы-мужчины, возможно, встреча с человеком, чье внимание вам будет невероятно лестно.
1: Весы-женщины, отношения с близкими сложатся гармонично, если поговорить с ними по душам.
2: Весы-мужчины, обязательно найдите повод для того, чтобы как можно скорее освободиться для любимых занятий.
1: Скорпионы-женщины, неожиданно напомнят о себе старые знакомые. Пообщаться с ними будет одно удовольствие.
2: Скорпионы-мужчины, вам удается быстро добиваться от людей всего, что вам нужно.
1: Стрельцы и женщины, есть смысл прислушаться к советам окружающих. Может пригодиться опыт признанных авторитетов.
2: Стрельцы и мужчины, совершенно спокойно доверяйте своей интуиции, она сегодня точно не подведет.
1: Козероги женщины, абсолютное спокойствие и разумный подход позволят добиться успеха там, где другие растеряются.
2: Козероги мужчины, вы легко увлекаетесь и быстро теряете голову, но также быстро приходите в себя.
1: Водолеи женщины, чтобы не проморгать свою удачу, отбросьте-ка все сомнения и просто действуйте.
2: Водолеи мужчины, позаботьтесь о хорошей компании, которая сделает сегодняшний вечер радостным и безмятежным.
1: Рыбы женщины, любое общение в официальных организациях будет нетрудным и продуктивным.
2: Рыбы мужчины, атмосферу в семье значительно улучшат небольшие, но очень милые подарки родным.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
6: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
7: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ВК по телефону 54 25 25. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
8: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30 34 56. Алло!
9: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: сейчас «Звездотека».
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня среда, а это значит в нашей рубрике «Звездотека» под рубрика «А вдруг хит?». Не успели мы отойти от ягодки малинки, как, пожалуйста, вам Хабиб представил еще один хит-хитяру «Моя малышка». Ну, это мы сейчас будем разбираться вообще. Хит это или просто хорошая песня. Как я уже сказала, сегодня в нашей «Звездотеке» Хабиб Рахман Сабирович Шарипов.
2: Между прочим, родившийся в 90-м году, соответственно, он не такой прям и юноша, как можно было подумать, потому что, честно говоря, я, не углублялся в его биографию, и мне казалось, парню, 25-30.
1: Знаешь, дорогой мой человек, учитывая, что сейчас до 45 там признали возраст молодежи уже,
2: да.
1: То вообще-то он еще
2: юноша!
1: Юноша, конечно, юноша, да. И меня удивило другое, что, оказывается, Хабиб проходил службу в МВД, в должности эксперта-криминалиста в экспертно-криминалистическом подразделении. И у него есть даже специальное звание капитан полиции. А потом в 2018 году решил, а чего это я закапываю свой талант? И приехал в Москву для прохождения кастинга в шоу «Песни» на телеканале ТНТ, где он выступил с треком «Шантай».
2: Это такая еще деталь приятная. Хабиб участвовал в расследовании тяжелых преступлений, что многому его научили. Чила пишет биограф, и, естественно, самая яркая иллюстрация – это песня «Ягодка малинка».
1: Да, если учесть, что он перешел на вот такие композиции, возможно, слишком загрузился Хабиб и решил немножечко оттянуться.
2: И до сих пор перезагружается.
1: До сих пор. А насколько он перезагрузился в его новой песне, которая, как я напомню, называется «Моя малышка», мы узнаем прямо сейчас на Радио Ване. Заходите, кстати, в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня». Там тоже эта песенка есть. Можете ее слушать, переслушать, и написать нам свое мнение по ее поводу. Итак, Хабиб «Моя малышка» на Радио Ване.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. В шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно.

0: радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня вы рассказываете нам историю о том, как загадали вы когда-то желание, и оно бах и исполнилось. Светлана Александровна в Максе нам написала: сижу я на работе за кассой как-то и вспоминаю, что рядом с моей работой живет одноклассник. Подумала, что давно не видела его, и буквально через пару часов он зашел в магазин, где я работаю. Вот это было очень неожиданно.
2: Но главное же, что вы, наверное, очень хотели его увидеть, раз о нем вспомнили, да, Светочка?
1: Видимо, есть определенная острая симпатия.
2: Еще одна Светлана, это уже другая Светлана. А мы с мужем никогда дальше своего города не выезжали, пишет Светочка, тоже в нашем канале в Максе. У родителей как-то денег на путешествие не было, а у нас сначала один ребенок, потом второй, не до поездок. А я так хотела съездить в отпуск. И вот в прошлом году я стала загадывать это желание, когда видела ровные числа на часах. Это лайфхак. Например, 12-12 там, или 10-10. И мое желание исполнилось. Мы на целых 10 дней съездили на озера Тургаяк и Зюраткюль. Не Мальдивы, конечно, но для нашей семьи. Это самое лучшее путешествие. Что вы все так эти вот Мальдивы как-то обожествляете? У нас же действительно такая Россия огромная. У нас такие территории, у нас такие места, закачаешься и лететь никуда не надо.
1: Татьяна Орлова в группе «Радио Ваня ВКонтакте» в прошлом году видела падающую звездочку. Долго она так летела и прям светила. Успела загадать почти 3 желания. Мозгов сыну лентяю. Поступил все-таки в колледж ГУАП на бюджет. Младшему стремлений в спорте. Что-то начинает получаться в лыжной гонке у него. Ну, а себе похудеть уже минус 25 кг. Надо еще 15, такой план. А когда мужу стало загадывать звезду, потухла, поэтому с нетерпением жду сегодняшнего метеорного потока Персеиды и в первую очередь буду загадывать супругу.
2: Я вот думаю, надо, наверное, есть поменьше, да, тогда станешь стройной. Оказывается, звезду поймать. Я, пожалуй, этим и займусь. И вы знаете, если вы сегодня вдруг работаете или не успеете, то говорят, что вообще до 23 августа звезды будут падать. Но вот в эти ближайшие дни, в ближайшую пятницу и субботу, неплохо бы выехать куда-нибудь за город, где потемнее, и таки найти свою личную звезду. Ольга Ивлева, всем привет из солнечной Мордовии. А моему желанию сегодня 13 лет. Я его попросила у Петра и Февронии Муромских. Шла как-то в торговый центр, а рядом храм. Я захожу и смотрю огромные иконы Петра и Февронии. Так что желание исполняет не только Дед Мороз. Ну и, пользуясь случаем, хочу поздравить своих двойняшек. А, так там еще и двойняшки. С днем рождения, представляешь? Ну а правильно, Петр и Феврония вдвоем же орудуют.
1: Это парное желание, да-да. Витя Дмитриев пишет нам: желание было съездить на Байкал и постоять на гвоздях. Вы себе не представляете, какие шикарные занятия йогой на Байкале.
2: Я пока могу только на гвоздях постоять. Из доступного.
1: Ну, из бутылочки Байкала, например.
0: Смех! Смех! Зарядка для пресса! Утреннее шоу «Батарейки» на радио!

0: сложилось как-то вообще по-другому.
1: А у девочек какие имена красивые, прям созвездие.
0: Да.
1: А Светлана Паршинцева несколько лет назад на елку повесила машинку, мужчинку и малыша. И на сегодня у меня полная чаша, ребята, старенькая машина, но своя, и я при этом водитель. Плюс любимый мужчина, и дома бегает наше маленькое счастье. Пожалуйста, передайте привет всем гидерианцам.
0: Что такое гидерианцы?
1: Я не сразу понял, да. Кинг Гидора — это легендарный гигантский трехголовый дракон, главный заклятый враг Годзиллы, да, из японских фильмов. А с другой стороны, Гидор — это компания, которая занимается строительством и обслуживанием российских автомобилей. Дорог.
0: А, вот оно да, что. Да, да. Всем привет из Мариэл. Анчикс пишет. В моем окружении перед Новым годом говорили, что нужно под бой курантов съесть 12 виноградинок и на каждый загадать желание. И я попробовала, загадала, и, знаете, уже несколько из них сбылось. Другие, надеюсь, еще исполнятся. А я еще знаю, что их надо есть под столом. Виноградинки, ну, пока бой курантов.
1: Если не ошибаюсь, это, кстати, испанская
0: какая-то
1: традиция,
0: такая, да,
1: да,
0: история.
1: Да-да-да.
0: Еще одно сообщение от Евгении Мартыновой. А у меня мечта с Я еду на концерт самого Валерия Кипелова. 3 года я мечтала об этом. И вот, наконец.
1: Валера! Так, спокойно.
0: Ты моя надежда и вера. Друзья, у нас есть победительница. Конечно же, есть. Ну, как без нее?
1: Зовут ее Кристина Дехнич. Вот ее сообщение. Самое популярное место для исполнения желаний в Омске – Тарские ворота. А Мичи верит, что если попрыгать на одной ноге сквозь эти ворота, загадав при этом желание, оно непременно сбудется. Для топ-эффекта можно проскакать в обратную сторону, но уже на другой ноге. Итак, пока желание не закончится, лично проверяла, пишет Кристина, сработало. Так что приезжайте в город по имени Солнце, ведь именно здесь сбываются мечты. Город Солнце, прямо как у Томмазо Кампанелло в этой его знаменитой утопии, да? La Città del Sole, город Солнца.
0: Дорогая Кристина, мы отправляем вам наш фирменный шопер «Радио Ваня». Обещайте, что вы возьмете его в руки и пройдете лично под этими воротами, приговаривая, чтобы все сбылось у всех. Ну и у нас в том числе.

0: Реклама.
1: Время получать подарки. Покупай мороженое «Караваево», скачивай приложение «Game Sales» и сканируй в нем коды «Честный знак». Играет каждый код. Больше покупок – больше шансов. 5 августа разыграем PlayStation 5. А в сентябре главный приз – iPhone 17 Pro Max. ООО «Космол». Акция продлится с 1 июня до 14 сентября 2026 года. Информация об организации.

0: реакции, правилах проведения, количестве призов, сроках миссии и порядке их получения на сайте cosmol.ru. 18+.
1: Коль, готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на «Радио Ваня».

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы ООО «Космол» 30 лет. Мороженое «Караваево» – сладкий вкус Костромы. В Костроме преобразят набережную Волги. В МГУ назвали гуманитарные профессии, которые не заменит искусственный интеллект. Российский школьник вырастил гигантскую тыкву. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. Кострома снова победила во всероссийском конкурсе комфортной городской среды, пишет «Кострома Тудей». Благодаря ей город получит деньги на благоустройство еще одного участка набережной Волги. В планах преобразить территорию от Костромского Кремля до улицы Горной. Там появится новая входная зона с необычной плиткой и арками с видами главных достопримечательностей, прогулочная зона, амфитеатр и качели. Напомню, набережную обновляют поэтапно с 23 года. Уже благоустроили участок у Московской заставы и завершили работы в районе улицы 1 мая. Эксперты выяснили, какие гуманитарные профессии не исчезнут после массового внедрения искусственного интеллекта, пишет газета.ру. Аналитики изучили рынок труда, вакансии, зарплаты и международные прогнозы. В итоговый список вошли пиар-директора, руководители пресс-служб, директора по маркетингу и бренду, медиа-менеджеры, редакторы и другие. По мнению авторов, именно эти специалисты останутся востребованными, потому что они отвечают за стратегию, репутацию, кризисные коммуникации и доверие аудитории, то, что искусственный интеллект пока не способен заменить. Школьник Иркутской области вырастил тыкву-гиганта весом 800 килограммов, пишет Лента.ру. Еще в 2023 году он вырастил тыкву весом 53 килограмма, а в 2024 – 93. После этого школьник принял участие в конкурсе на сайте гигантоводов, где точно угадал вес самой крупной тыквы в России – 969 килограммов. За победу он получил в награду семена сорта «Атлантик-гигант», из которых и вырос нынешний рекордсмен. По словам школьника, он самостоятельно ухаживал за растением. Помощь отца потребовалась только при строительстве теплицы, которую возвели уже после высадки рассады. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Время получать подарки. Покупай мороженое «Караваево», скачивай приложение «Game Sales» и сканируй в нем коды «Честный знак». Играет каждый код. Больше покупок – больше шансов. 5 августа разыграем PlayStation 5. А в сентябре главный приз – iPhone 17 Pro Max. ООО «Космол». Акция продлится с 1 июня до 14 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте kosmol.ru. 18+.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: я любила.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию, семейное, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
4: Летний, жаркий, твой радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костромской области продают ткацкую фабрику. В России назвали самые популярные профессии в этом году. Американский юноша стал самым молодым профессором. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Под Костромой продают старую ткацкую фабрику за 1 рубль, пишет «Кострома Тудей». Здание находится в деревне Красик Антроповского округа. Это бывшая фабрика купца Агеева, построена еще в 1865 году. Сейчас она в плачевном состоянии, но сохранились резные наличники и старинные карнизы над фасадами. Администрация округа объявила конкурс и назначила стартовую цену в 1 рубль. Но есть важные условия. Новый хозяин обязан отреставрировать объект и завершить все работы до 1 ноября 2030 года. С начала этого года самыми востребованными профессиями в России стали менеджеры по продажам, администраторы, упаковщики и комплектовщики, пишут «Известия». В пятерку популярных также вошли водители, разнорабочие, официанты, бармены и продавцы. Бухгалтеры собрали порядка 515 тысяч резюме, руководители проектов свыше 508, а программисты более 460. Предпочтения россиян заметно различаются в зависимости от возраста. Соискатели от 19 до 30 лет чаще выбирают вакансии менеджеров по продажам, программистов, дизайнеров и маркетологов. Люди старше 60 преимущественно рассматривают работу водителями. 18-летний житель Флориды официально признан самым молодым профессором в истории, пишет Лента.ру. Натан Томас получил должность в колледже в возрасте 18 лет. Этот результат зафиксирован книгой рекордов Гиннесса как новый мировой рекорд среди мужчин. Предыдущее достижение принадлежало британскому математику Колину Маклорену, который стал профессором в 19 лет. Этот рекорд продержался около 300 лет. Натан Томас начал совмещать учебу в школе и колледже в 10 лет. В 14 лет окончил школу и поступил во Флоридский международный университет. В 18 он получил степень магистра в области электронной инженерии. В настоящее время молодой человек получает дополнительное юридическое образование и планирует работать в сфере патентного права. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44, телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
5: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас. Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
6: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
7: Цветы – это не просто подарок. Это проявление любви и нежности. В Розы 44. Огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата. Вместе с Розы 44, Синая 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
8: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-300-010-153.
9: Коль, готовить не хотите? В Поварешку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварешка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
10: Хватай выгоду. Закажи услугу замена котла и купи газовый котел Бакси по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ-вода на Стопани 44.
11: Ювелирный завод New Gold приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание, опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
12: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
13: Columbia Pictures не представляет.
14: Хорошо мне с тобой бывает.
13: «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Ваш ребенок готовится к поступлению в ВУЗ? В Костромском государственном университете мы понимаем, как важно внимание и поддержка в первые годы обучения. Поэтому к каждой группе первокурсников прикреплен куратор-преподаватель.
2: Я помогу вашему ребенку адаптироваться, отвечу на вопросы и поддержу в любой ситуации.
3: Костромской государственный университет. Уверенность в завтрашнем дне вашего ребенка.
4: Центр комплексного развития «Я Знайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон

0: 542-302.
1: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54-25-25.
2: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «ПП Пивоваров». В Костроме увековечили имя выдающегося книгоиздателя. Осенние каникулы школьников будут длиннее зимних. Россияне стали чаще покупать продукты с необычными вкусами. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. На аллее признания в Костроме появилось новое имя, пишут СМИ-44. Накануне Дня города там открыли памятный знак уроженцу Костромского края Ивану Сытину. Иван Дмитриевич Сытин – русский предприниматель, книгоиздатель и просветитель. Именно он сделал доступными для миллионов детей сказки Пушкина, братьев Гримм и Шарля Перро, а также первым начал выпускать полное собрание сочинений русских классиков. Напомню, традиция увековечивать имена тех, кто прославил Кострому, существует уже 19 лет. Каждый год в преддверии Дня города на бульваре проспекта Мира открывают новые мемориальные знаки. Осенние каникулы в этом учебном году будут длиннее зимних, пишут РИА Новости. По плану Минпросвещения, у школьников, которые учатся по четвертям, осенние каникулы продлятся с 26 октября по 3 ноября. А если прибавить еще и 4 ноября, то отдыхать дети будут целых 12 дней. Зимой же каникулы начнутся с 31 декабря и закончатся 10 января. Это 11 дней. Так что в этом году школьников ждет более продолжительный осенний отдых, чем зимний. Россияне стали чаще покупать продукты с необычными вкусами, пишет «Известия». В магазинах появляются товары, которые еще несколько лет назад были редкостью. Сухарики со вкусом кимчи, семечки с азиатскими пряностями, пельмени с том-ямом, газировка с личи, холодный чай с манго и даже растительное молоко с ароматом сакуры. Растет и интерес к необычным сладостям. Чаще всего покупатели выбирают экстремально кислый мармелад, мед с алоэ и шоколад с необычными сочетаниями, вишня и перец, соль и карамель, а также с матчей. Кроме того, ассортимент становится все более экзотичным. Россияне покупают мороженое с кедровыми орехами и кешью, сырное мороженое с маскарпоне и горгонзолой и даже фруктовый лед с солеными огурцами. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стопани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
4: Доступно при наличии счета для бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
1: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
5: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
6: 12+.
7: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
8: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
9: Коль готовить не хотите? В Поварешку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварешка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
10: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
11: Ювелирный завод «Нью Голд» приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
12: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: У перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Не светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
6: Реклама.
7: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.
8: Я теперь...

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Спонсор программы ООО «Космол», 30 лет. Мороженое «Караваево», сладкий вкус Костромы. В Костроме открыли новый бассейн. В России планируют изменить процедуру формирования стоимости проезда. В России появился первый санаторий для отдыха с питомцем. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме открылся новый модульный бассейн «Чемпион», который появился на улице Индустриальной, пишет администрация города. Новый комплекс рассчитан на 1000 посетителей в день. Его площадь 1500 квадратных метров. Сам бассейн 25 метров в длину и включает 6 дорожек. Для детей на одной из дорожек сделали второе дно, а для тех, кто занимается спортом, есть зал с тренажерами. Стоит отметить, что костромичи сами придумывали варианты названия, прислали около 20 предложений. По итогу победило название «Чемпион», которое и будет носить новый бассейн. В России могут изменить подход к формированию стоимости проезда в общественном транспорте, рассказал глава Минтранса Андрей Никитин, слова которого приводит «Коммерсант». Он считает, что сегодня транспорт в регионах финансируется по остаточному принципу. В результате на многих маршрутах перевозчик сам решает, сколько будет стоить билет. Тем самым тарифы остаются нерегулируемыми. Минтранс предлагает перейти на контрактную модель, то есть власти регионов и городов будут выступать заказчиками перевозок и фиксировать стоимость проезда. Президент Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что транспорт должен быть безопасным, доступным и ходить по расписанию во всех населенных пунктах, от мегаполисов до сел. В Алтайском крае появился первый в России санаторий, куда можно приехать с собакой или кошкой, пишет Лента.ру. Санаторий получил сертификат Pet Friendly. Для гостей с животными подготовили специальные номера для питомцев, зоны для выгула и приветственные подарки. Хозяевам обещают зоотакси, груминг и возможность заказать еду для животного прямо в номер. Тем самым теперь можно не выбирать между отдыхом и питомцем. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
3: Время получать подарки. Покупай мороженое «Караваево», скачивай приложение Game Sales и сканируй в нем коды «Честный знак». Играет каждый код. Больше покупок, больше шансов. 5 августа разыграем PlayStation 5. А в сентябре главный приз – iPhone 17 Pro Max. ООО «Космол». Акция продлится с 1 июня до 14 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте kosmol.ru. 18+.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
6: Звук поставим на всю, и соседи не спят.
7: Что под нами внизу, простите меня.
6: Радио Ваня. Ближе

0: Летний, жаркий, твой радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама.
1: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
2: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите! Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме преобразят набережную Волги. В МГУ назвали гуманитарные профессии, которая не заменит искусственный интеллект. Российский школьник вырастил гигантскую тыкву. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Кострома снова победила во всероссийском конкурсе комфортной городской среды, пишет Кострома Тудей. Благодаря ей город получит деньги на благоустройство еще одного участка набережной Волги. В планах преобразить территорию от Костромского Кремля до улицы Горной. Там появится новая входная зона с необычной плиткой и арками с видами главных достопримечательностей, прогулочная зона, амфитеатр и качели. Напомню, набережную обновляют поэтапно с 23 года. Уже благоустроили участок у Московской заставы и завершили работы в районе улицы 1 мая. Эксперты выяснили, какие гуманитарные профессии не исчезнут после массового внедрения искусственного интеллекта, пишет газета.ру. Аналитики изучили рынок труда, вакансии, зарплаты и международные прогнозы. В итоговый список вошли пиар-директора, руководители пресс-служб, директора по маркетингу и бренду, медиа-менеджеры, редакторы и другие. По мнению авторов, именно эти специалисты останутся востребованными, потому что они отвечают за стратегию, репутацию, кризисные коммуникации и доверие аудитории то, что искусственный интеллект пока не способен заменить. Школьник Иркутской области вырастил тыкву-гиганта весом 800 килограммов, пишет Лента.ру. Еще в 2023 году он вырастил тыкву весом 53 килограмма, а в 24-м 93. После этого школьник принял участие в конкурсе на сайте гигантоводов, где точно угадал вес самой крупной тыквы в России – 969 килограммов. За победу он получил в награду семена сорта «Атлантик-гигант», из которых и вырос нынешний рекордсмен. По словам школьника, он самостоятельно ухаживал за растением. Помощь отца потребовалась только при строительстве теплицы, которую возвели уже после высадки рассады. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама.
6: Жизнь – это игра, и ты сам выбираешь, как в нее играть. Готов перейти на новый уровень? В Костромском государственном университете мы предлагаем не просто образование, а возможность изменить правила игры. Не жди, пока кто-то другой сделает первый шаг. Переверни игру и начни свое приключение в Костромском государственном университете.
7: Костромской государственный университет. Твоя игра – твои правила.
8: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Твое лучшее лето на «Радио Ваня».

кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь.

0: Наташа, не плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.
1: Если хочешь остаться, останься просто так.
2: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Сижу и плачу. Не потому что отпуск, а потому что приходится с вами расставаться. Хорошо, что ненадолго. Я как тот Карлсон. Если обещал вернуться, то обязательно вернусь. Уже 17 августа. Прямо в ваши жаркие объятия.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
4: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
5: Реклама.
6: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Кого снешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды? Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Спонсор программы ООО «Космол» 30 лет. Мороженое «Караваево» – сладкий вкус Костромы. В Костромской области продают ткацкую фабрику. В России назвали самые популярные профессии в этом году. Американский юноша стал самым молодым профессором. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Под Костромой продают старую ткацкую фабрику за 1 рубль, пишет «Кострома Тудей». Здание находится в деревне Красик Антроповского округа. Это бывшая фабрика купца Агеева, построена еще в 1865 году. Сейчас она в плачевном состоянии, но сохранились резные наличия и старинные карнизы над фасадами. Администрация округа объявила конкурс и назначила стартовую цену в 1 рубль. Но есть важные условия. Новый хозяин обязан отреставрировать объект и завершить все работы до 1 ноября 2030 года. С начала этого года самыми востребованными профессиями в России стали менеджеры по продажам, администраторы, упаковщики и комплектовщики, пишут «Известия». В пятерку популярных также вошли водители, разнорабочие, официанты, бармены и продавцы. Бухгалтеры собрали порядка 515 тысяч резюме, руководители проектов свыше 508, а программисты более 460. Предпочтения россиян заметно различаются в зависимости от возраста. Соискатели от 19 до 30 лет чаще выбирают вакансии менеджеров по продажам, программистов, дизайнеров и маркетологов. Люди старше 60 преимущественно рассматривают работу водителями. 18-летний житель Флориды официально признан самым молодым профессором в истории, пишет Лента.ру. Натан Томас получил должность в колледже в возрасте 18 лет. Этот результат зафиксирован книгой рекордов Гиннесса как новый мировой рекорд среди мужчин. Предыдущее достижение принадлежало британскому математику Колину Маклорену, который стал профессором в 19 лет. Этот рекорд продержался около 300 лет. Натан Томас начал совмещать учебу в школе и колледже в 10 лет. В 14 лет окончил школу и поступил во Флоридский международный университет. В 18 он получил степень магистра в области электронной инженерии. В настоящее время молодой человек получает дополнительное юридическое образование и планирует работать в сфере патентного права. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
3: Время получать подарки. Покупай мороженое «Караваево», скачивай приложение «Game Sales» и сканируй в нем коды «Честный знак». Играет каждый код. Больше покупок, больше шансов. 5 августа разыграем PlayStation 5. А в сентябре главный приз – iPhone 17 Pro Max. ООО «Космол». Акция продлится с 1 июня до 14 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте kosmol.ru. 18+.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня! Радио Ваня!

0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наша цена не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Время получать подарки. Покупай мороженое «Караваево», скачивай приложение «Game Sales» и сканируй в нем коды «Честный знак». Играет каждый код. Больше покупок – больше шансов. 5 августа разыграем PlayStation 5. А в сентябре главный приз – iPhone 17 Pro Max. ООО «Космол». Акция продлится с 1 июня до 14 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте kosmol.ru. 18+.
2: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
3: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН ИП 325 370 30 010 150 3.
1: Ювелирный завод New Gold приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Лето! Каждый день на «Радио Ваня».

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Все. Я ухожу в отпуск. Поэтому не теряйте, скоро вернусь свеженьким, отдохнувшим и красивеньким, если кому-то удастся увидеть. А вот услышать точно уже 17 августа я вновь с вами.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф. Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ЭДО-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Реклама. Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ВК по телефону 54 25 25.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «ПП Пивоваров». В Костроме увековечили имя выдающегося книгоиздателя. Осенние каникулы школьников будут длиннее зимних. Россияне стали чаще покупать продукты с необычными вкусами. Всем привет, на радио «Ваня» в студии с новостями Андрей Карлинский. На аллее признания в Костроме появилось новое имя, пишут СМИ 44. Накануне Дня города там открыли памятный знак уроженцу Костромского края Ивану Сытину. Иван Дмитриевич Сытин – русский предприниматель, книгоиздатель и просветитель. Именно он сделал доступными для миллионов детей сказки Пушкина, братьев Гримми, Шарля Перро, а также первым начал выпускать полное собрание сочинений русских классиков. Напомню, традиция увековечивать имена тех, кто прославил Кострому, существует уже 19 лет. Каждый год в преддверии Дня города на бульваре проспекта Мира открывают новые мемориальные знаки. Осенние каникулы в этом учебном году будут длиннее зимних, пишут РИА Новости. По плану Минпросвещения, у школьников, которые учатся по четвертям, осенние каникулы продлятся с 26 октября по 3 ноября. А если прибавить еще и 4 ноября, то отдыхать дети будут целых 12 дней. Зимой же каникулы начнутся с 31 декабря и закончатся 10 января. Это 11 дней. Так что в этом году школьников ждет более продолжительный осенний отдых, чем зимний. Россияне стали чаще покупать продукты с необычными вкусами, пишет «Известия». В магазинах появляются товары, которые еще несколько лет назад были редкостью. Сухарики со вкусом кимчи, семечки с азиатскими пряностями, пельмени с том-ямом, газировка с личи, холодный чай с манго и даже растительное молоко с ароматом сакуры. Растет и интерес к необычным сладостям. Чаще всего покупатели выбирают экстремально кислый мармелад, мед с алоэ и шоколад с необычными сочетаниями, вишня и перец, соль и карамель, а также с матчей. Кроме того, ассортимент становится все более экзотичным. Россияне покупают мороженое с кедровыми орехами и кешью, сырное мороженое с маскарпоне и горгонзолой и даже фруктовый лед с солеными огурцами. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44, телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Лето! Чувство через край! Радио «Ваня».

0: одну.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика лед. Латино дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
3: 12+.
5: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
6: В клинике Мир Здоровья на Титова, 15. Время выгодной диагностики. МРТ со скидкой 15% ежедневно с 19 до 23.00. Скидка действует на все виды диагностики, кроме введения контраста и комплексных исследований. И суммируется с другими спецпредложениями. Возможно, противопоказания. Необходима консультация со специалистом. Запись по телефону 42-15-15.
5: Хватай выгоду. Закажи услугу замена котла и купи газовый котел Бакси по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ-вода на Стопани 44.
7: Ювелирный завод New Gold приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Я Андрей Шмурай, один за всех и все на одного. Но только после 16 августа, а до этого времени я в отпуске, друзья. Сильно не скучайте, а я буду.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
1: Не светло.
2: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
4: Реклама.
5: В Костромском государственном университете ты получаешь не только качественное образование, но и возможность жить ярко.
6: Множество студенческих объединений, конференции, конкурсы и фестивали. Здесь каждый найдет занятие по душе. Спорт, искусство, наука. Выбирай, что тебе ближе, и развивай свои таланты вместе с нами.
7: Костромской государственный университет. Сделай свои студенческие годы незабываемыми.
8: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44, телефон 542-302.
9: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
10: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Звучит легко. «Радио Ваня». Ближе.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костроме открыли новый бассейн. В России планируют изменить процедуру формирования стоимости проезда. В России появился первый санаторий для отдыха с питомцем. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме открылся новый модульный бассейн «Чемпион», который появился на улице Индустриальной, пишет администрация города. Новый комплекс рассчитан на 1000 посетителей в день. Его площадь – 1500 квадратных метров. Сам бассейн – 25 метров в длину и включает 6 дорожек. Для детей на одной из дорожек сделали второе дно, а для тех, кто занимается спортом, есть зал с тренажерами. Стоит отметить, что костромичи сами придумывали варианты названия, прислали около 20 предложений. По итогу победило название «Чемпион», которое и будет носить новый бассейн. В России могут изменить подход к формированию стоимости проезда в общественном транспорте, рассказал глава Минтранса Андрей Никитин, слова которого приводит «Коммерсант». Он считает, что сегодня транспорт в регионах финансируется по остаточному принципу. В результате на многих маршрутах перевозчик сам решает, сколько будет стоить билет. Тем самым тарифы остаются нерегулируемыми. Минтранс предлагает перейти на контрактную модель, то есть власти регионов и городов будут выступать заказчиками перевозок и фиксировать стоимость проезда. Президент Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что транспорт должен быть безопасным, доступным и ходить по расписанию во всех населенных пунктах, от мегаполисов до сел. В Алтайском крае появился первый в России санаторий, куда можно приехать с собакой или кошкой, пишет Лента.ру. Санаторий получил сертификат Pet Friendly. Для гостей с животными подготовили специальные номера для питомцев, зоны для выгула и приветственные подарки. Хозяевам обещают зоотакси, груминг и возможность заказать еду для животного прямо в номер. Тем самым теперь можно не выбирать между отдыхом и питомцем. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
5: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
6: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас. Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
7: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
8: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепло, вода».
9: Ювелирный завод «Нью Голд» приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
10: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
11: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Ордос будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 26 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок по праву признан самым крупным городом-призраком в Китае. Изначально планировалось, что здесь будут проживать более миллиона людей, однако сегодня все население города составляет лишь 40 тысяч человек. В качестве приманки власти города предоставляют выпускникам университетов бесплатное офисное помещение с интернетом, но и это не помогает. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме будет прохладно и к тому же обещают дожди, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 12, а ночью до плюс 8 градусов. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 81% согласно сервису Яндекс.Погода.
10: Радио Ваня. Отличная погода.
12: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Баня.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Лето, солнце, лейка, грядки, дом, ремонт, плита, закатки, вечер, койка, душ, галдеж. Был ли отпуск, не поймешь. Друзья, две недели, конечно же, пролетят незаметно, и я, Андрей Шмурай, с великой радостью к вам вернусь уже 17 августа.
0: Радио Ваня бодрит и освежает.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
4: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
5: Хотите большой, шикарный букет? Хотите по-настоящему удивлять? Тогда вам точно к нам. Магазин «Розы 44». У нас всегда в наличии огромное количество цветов на любой вкус. Дарите эмоции, удивляйте своих самых близких. Специально для вас действуют выгодные акции на роскошные букеты из 101, 51 и 31 розы. Ваша любовь заслуживает большого подарка. «Розы 44», Сенная, 18, телефон 30-32-00. Доставка круглосуточная.
6: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРНП 325-370-00-10-105. 53.
7: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43, /102. Телефон 302-132. Код города 4942.

Рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радио «Ваня». Новости.
2: Банки смогут блокировать переводы из-за устаревших версий операционных систем. Мошенники используют новую схему под видом оформления наследства. Роспотребнадзор потребовал снять с продажи несколько БАДов для похудения. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Банковские переводы в России могут заблокировать, если их осуществляют с устройств с устаревшей версией операционной системы. Нововведение заработает с 1 марта следующего года. Также это касается модифицированных и неофициальных прошивок, пишет РИА Новости. Для снижения риска блокировки рекомендуется использовать официальные версии банковских приложений, обновлять операционную систему и биометрическую защиту устройства. Эксперты отдельно подчеркивают, что банки не имеют полного доступа к смартфонам клиентов и не могут произвольно сканировать их содержимое, но встроенные механизмы защиты мобильного банковского приложения способны обнаруживать косвенные признаки компрометации устройства. Мошенники используют новую схему под видом оформления наследства. Об этом сообщили в Федеральной нотариальной палате. Аферисты звонят или пишут от имени нотариальной конторы, а затем присылают ссылку якобы для оплаты услуг или просят назвать код из СМС. Так они пытаются получить банковские данные или доступ к госуслугам. В нотариальной палате советуют самостоятельно перезванивать в контору по официальному номеру и не переходить по подозрительным ссылкам. Роспотребнадзор потребовал снять с продажи на маркетплейсах несколько БАДов для похудения. Как пишет парламентская газета, проверка началась после сообщений о возможном содержании в них сибутрамина. В ведомстве уточнили, что эти препараты не зарегистрированы в едином реестре ЕАЭС. Ассоциации компаний интернет-торговли уже направили обращение с требованием изъять продукцию из продажи. Покупателям советуют проверять наличие свидетельства о государственной регистрации БАДов. 97% человекоподобных роботов в мире на сегодняшний день производятся в Китае. Компании из КНР почти полностью контролируют глобальные поставки таких машин, пишет ТАСС. По данным издания Morgan Stanley, еще в прошлом году китайские компании обеспечивали 90% поставленных за год роботов-гуманоидов. Американские, японские и другие производители в основном оставались на стадии прототипов. При этом специалисты отмечают, что сами объемы поставок пока нельзя напрямую считать показателем зрелости технологии. Многие китайские роботы по-прежнему лучше демонстрируют ходьбу, танцы и другие заранее подготовленные действия, нежели стабильно выполняют полезную работу.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Включай лето на всю громкость. «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
2: Не светло.
3: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
5: Реклама. Хватай выгоду. Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ-вода. На Стопани 44.
6: Ювелирный завод «Нью Голд» приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Ордос будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 26 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок по праву признан самым крупным городом-призраком в Китае. Изначально планировалось, что здесь будут проживать более миллиона людей. Однако сегодня все население города составляет лишь 40 тысяч человек. В качестве приманки власти города предоставляют выпускникам университетов бесплатное офисное помещение с интернетом, но и это не помогает. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме будет прохладно и к тому же обещают дожди, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 12, а ночью до плюс 8 градусов. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 81% согласно сервису Яндекс.Погода.
9: Радио Ваня. Отличная погода.
10: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
11: Радио Ваня.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Сижу и плачу. Не потому что отпуск, а потому что приходится с вами расставаться. Хорошо, что ненадолго. Я как тот Карлсон. Если обещал вернуться, то обязательно вернусь. Уже 17 августа. Прямо в ваши жаркие объятия.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио Ваня. Новости.
2: Рассмотрение заявлений по использованию материнского капитала ускорят. Цены на продукты питания в Европе могут значительно вырасти из-за аномальной жары. Минздрав назвал привычки, сохраняющие здоровье на долгие годы. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Социальный фонд России ускорил рассмотрение заявлений на распоряжение материнским капиталом. Теперь этот процесс занимает в среднем 4 дня, сообщается в канале фонда в соцсетях. Там добавили, что сам сертификат в основном формируется проактивно. Если же оформить его автоматически не получается, специалисты стараются выдать документ в кратчайшие сроки. Ранее в Госдуме предложили сделать программу мат-капитала бессрочной и расширить возможности ее применения. Цены на продукты питания в Европе могут значительно вырасти уже этой осенью из-за аномальной жары, уничтожившей значительную часть урожая зерновых, овощей и фруктов. Об этом сообщают шведские СМИ со ссылкой на оценку Шведского сельскохозяйственного университета. По словам экспертов, весенняя летняя жара во Франции нанесла серьезный ущерб производству пшеницы и кукурузы. Дефицит зерна, в свою очередь, приведет к подорожанию мяса, а слабый урожай фруктов и овощей усугубит ситуацию. Главный экономист Союза производителей пищевой продукции Швеции подчеркнул, что изменение климата стало новой реальностью, и для производства продуктов питания в этом нет ничего хорошего. По его словам, речь не идет о временном явлении. Потребителям придется привыкнуть к тому, что из-за климатических изменений еда будет неизбежно дорожать. Правильное питание, регулярные занятия спортом, достаточный сон и своевременные медицинские обследования помогают поддерживать здоровье и снижать риск заболеваний, напомнил Минздрав. В ведомстве рекомендовали включать в рацион больше овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, а также выбирать белковые продукты с низким содержанием жира. Кроме того, Минздрав отметил важность регулярных физических нагрузок. Специалисты советуют выбирать комфортный вид активности, который помогает укреплять сердце, сосуды, суставы, а также предотвращать набор лишнего веса. Специалисты рекомендуют уделять достаточно времени отдыху и сну, полноценное восстановление организма, улучшение эмоционального состояния и контроль аппетита во многом зависят от качества сна, оптимальная продолжительность которого составляет 7-8 часов в сутки. Минздрав также призвал отказаться от курения и употребления алкоголя, поскольку эти привычки повышают риск развития серьезных заболеваний.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: карусели, и я отомщу за каждую из них.
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Санкт-Петербург – город, где можно гулять и наслаждаться культурой. Но когда дело доходит до учебы, Костромской государственный университет – это место, где ты можешь сосредоточиться на своем будущем. Современные программы, опытные преподаватели и дружелюбная атмосфера. В Питере – гулять, а учиться – в Костроме.
2: Костромской государственный университет – твой выбор для успешного будущего.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Ордос будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 26 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок по праву признан самым крупным городом-призраком в Китае. Изначально планировалось, что здесь будут проживать более миллиона людей. Однако сегодня все население города составляет лишь 40 тысяч человек. В качестве приманки власти города предоставляют выпускникам университетов бесплатное офисное помещение с интернетом, но и это не помогает. Что же, если говорить о погоде, то в Костроме будет прохладно и к тому же обещают дожди, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 12, а ночью до плюс 8 градусов. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 81% согласно сервису Яндекс.Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня. Ваня.

0: Аня.
1: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой.

0: Радио Ваня.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю их.

Она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора.

0: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
1: Ювелирная улица «Приволжска».
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Алло!

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

Ваня, Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Душу на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
3: 12+.
4: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
6: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

Радио Ваня бодрит и освежает. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома.

0: Ваня. Ваня. Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: ты узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: это такая сильная любовь?
1: Ты еще не знаешь.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Я так привыкла жить одним тобой.

0: Радио Ваня.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! Тверди.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Кукла Даша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь.

ты любишь. На радио

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ваня! Радио «Ваня». Ближе и роднее!

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

солнышко в руках. Радио Баня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!